0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Герой.

0: колонок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, 1-й этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.
2: В моей

0: Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Хочешь свой дом? Но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.
11: Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Мошенники добавляют россиян в псевдодомовые чаты якобы из-за сбоев в Телеграме. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Тотальный диктант представил рейтинг представителей самых грамотных профессий. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложениями добавить их в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы и сбоев в Телеграме. Злоумышленники пишут потенциальным жертвам о том, что Телеграм плохо работает, поэтому чат дома паука указанному адресу переносится на другую платформу. Затем у человека под различными предлогами выманивают персональные данные, код из СМС, после чего включается схема с хищением накоплений, передает ТАСС. Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина считает, что телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой. Глава группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпроект» Саркис Шмаванян в свою очередь предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. «Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2027 году она пройдет по всему миру 10 апреля. Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет, цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены.
14: Я больше не боюсь.
15: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
16: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
19: Реклама на радио «Ваня».
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
22: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
23: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
25: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
26: 12+.
25: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Фермеры предложили штрафовать за прогулки по сельскохозяйственным полям. Требования к школьным дневникам обновят. В России сформировали рабочую группу по вопросам искусственного интеллекта и авторского права. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России предложили ввести штрафы за проникновение на сельскохозяйственные поля без разрешения владельцев. С такой инициативой Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Минэкономразвитие, сообщает портал News.ru. Речь идет в том числе о прогулках, фотосессиях и сборе урожая на чужих участках. Авторы идеи отмечают, что на полях работает беспилотная техника, а огородить большие территории невозможно. При этом отдельного наказания за подобные нарушения сейчас нет. Государственный стандарт на школьные дневники планируют обновить в 2027 году. Об этом сообщили в Росстандарте, пишет РИА Новости. Действующий ГОСТ был утвержден еще в 2012-м и устанавливает требования к качеству дневников и их полиграфическому оформлению. Документ распространяется на издания для учеников с 1 по 11 класс, в которых записывают домашние задания, оценки и сведения о дисциплине. Свои предложения к новому стандарту смогут направить все заинтересованные организации. Введение платных электронных разрешений на въезд в Казахстан может осложнить поездки россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пока неизвестно, распространятся ли новые правила на граждан стран Евразийского экономического союза и сколько будет стоить оформление документа. Сейчас россияне могут въезжать в Казахстан без виз. Новую систему планируют вводить поэтапно с августа по декабрь этого года. Правительство утвердило состав рабочей группы, которая подготовит правила использования произведений при развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс. Специалистам предстоит предложить меры, которые защитят тексты, музыку, фильмы и другие материалы от использования без разрешения правообладателей. Кроме того, они должны определить, кому будут принадлежать права на произведения, созданные с помощью нейросетей. В состав группы вошли представители кинокомпаний, медиагрупп, средств массовой информации, отраслевых организаций и государственных структур. Новые правила должны учесть интересы авторов и при этом не мешать развитию российских ИИ-моделей. Покупать БАДы на маркетплейсах крайне опасно. Риски их употребления очень высоки. В 30% случаев такие препараты вредят здоровью, говорят медики. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров. В интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение, пишет газета.ру. При этом сейчас еще и нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления БАДов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500 554.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок действия, порядки получения, можно ознакомиться в контакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
3: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
4: 560-55-08-16. За шубой Империя Меха, Ленинградская площадь 3.
5: Катод, стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод, стартеры и генераторы.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Не светло.
11: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Тебе

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Тушу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить.

0: ты любишь на радио Ваня.
1: Тополины пуша раюль.
2: Я везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Мари Краймбери. Давай.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
11: Сибирская медиагруппа.
10: Это просто, выгодно и быстро.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
17: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
18: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
19: Ваня. Радио Ваня.
20: Мы с тобой мечтаем.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники добавляют россиян в псевдодомовые чаты якобы из-за сбоев в Телеграме. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Тотальный диктант представил рейтинг представителей самых грамотных профессий. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Якупов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложениями добавить их в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы и сбоев в Телеграме. Злоумышленники пишут потенциальным жертвам о том, что Телеграм плохо работает, поэтому чат дома паука указанному адресу переносится на другую платформу. Затем у человека под различными предлогами выманивают персональные данные, код из СМС, после чего включается схема с хищением накоплений, передает ТАСС. Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина считает, что телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой. Глава группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпроект» Саркис Шмаванян в свою очередь предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2027 году она пройдет по всему миру 10 апреля. Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет, цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Food Garden.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
2: доставка на работу и обратно.
1: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
4: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59. Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
10: Обновите дом за один сезон. Сайт

0: а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
0: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Шубкин дом на Маркса 8.
12: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
14: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Фермеры предложили штрафовать за прогулки по сельскохозяйственным полям. Требования к школьным дневникам обновят. В России сформировали рабочую группу по вопросам искусственного интеллекта и авторского права. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России предложили ввести штрафы за проникновение на сельскохозяйственные поля без разрешения владельцев. С такой инициативой Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Минэкономразвитие, сообщает портал News.ru. Речь идет в том числе о прогулках, фотосессиях и сборе урожая на чужих участках. Авторы идеи отмечают, что на полях работает беспилотная техника, а огородить большие территории невозможно. При этом отдельного наказания за подобные нарушения сейчас нет. Государственный стандарт на школьные дневники планируют обновить в 2027 году. Об этом сообщили в Росстандарте, пишет РИА Новости. Действующий ГОСТ был утвержден еще в 2012-м и устанавливает требования к качеству дневников и их полиграфическому оформлению. Документ распространяется на издания для учеников с 1 по 11 класс, в которых записывают домашние задания, оценки и сведения о дисциплине. Свои предложения к новому стандарту смогут направить все заинтересованные организации. Введение платных электронных разрешений на въезд в Казахстан может осложнить поездки россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пока неизвестно, распространятся ли новые правила на граждан стран Евразийского экономического союза и сколько будет стоить оформление документа. Сейчас россияне могут въезжать в Казахстан без виз. Новую систему планируют вводить поэтапно с августа по декабрь этого года. Правительство утвердило состав рабочей группы, которая подготовит правила использования произведений при развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс. Специалистам предстоит предложить меры, которые защитят тексты, музыку, фильмы и другие материалы от использования без разрешения правообладателей. Кроме того, они должны определить, кому будут принадлежать права на произведения, созданные с помощью нейросетей. В состав группы вошли представители кинокомпаний, медиагрупп, средств массовой информации, отраслевых организаций и государственных структур. Новые правила должны учесть интересы авторов и при этом не мешать развитию российских ИИ-моделей. Покупать БАДы на маркетплейсах крайне опасно. Риски их употребления очень высоки. В 30% случаев такие препараты вредят здоровью, говорят медики. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров. В интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение, пишет газета.ру. При этом сейчас еще и нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления БАДов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках вести порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5 6 50 20 8 16.
7: Телефон рекламной службы 53

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
9: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
8: Это просто, выгодно и быстро.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Твое лучшее лето на радио «Ваня».
16: На

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Фермерам могут разрешить строить дома на сельхозземлях. В России предложили усилить контроль за тарифами на сообщения. Итальянец по ошибке выбросил лотерейный билет с выигрышем на 1 000 000 евро.
2: Правительство разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что такие меры позволят направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками продукта.
1: Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв Минсельхоз, пишут ведомости. Сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасений, что земли будут выводить из сельскохозяйственного оборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Строительство хотят разрешить только на участках с животноводческими или рыбоводными хозяйствами.
2: Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет «Российская газета», за последние 2 года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет. Цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз.
1: В Италии мусорщики нашли лотерейный билет на 1 миллион евро. Его по ошибке выбросил житель города Бетонто в провинции Бари. Мужчина на протяжении многих лет играет в мгновенную лотерею, выбирая одни и те же числа 2, 4, 8, 10 и 51. Они связаны с его близким человеком. Сообщается, что итальянец выбросил билет, поскольку неправильно понял пометку на нем. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выдают. Увидев на билете надпись «Не подлежит выплате», мужчина подумал, что ничего не выиграл, оставил билет и ушел. Дома его родственники обратили внимание на то, что выбранные номера оказались выигрышными. Семья вернулась к месту продажи. Там заявили, что билет выбросили в мусор. Спустя некоторое время гендиректор местной компании по сбору отходов сообщил, что специалисты восстановили маршрут билета и смогли определить, на какую именно свалку его вывезли. Отмечается, что его нашли в пакете с другими погашенными квитками. Выигрышный билет был невредимым.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Смех, смех, зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 7 августа. Отмечает свой праздник Алексей Акопов, праздник холостяка, но он же немножечко твой.
1: Пока да.
0: Праздник Анна Летняя. А еще сегодня отмечаю праздник я, потому что день профессионального оратора. А я очень люблю поорать. И, ну и, конечно, день маяка. Мы что-то нейтральное, как всегда, возьмем, чтобы не зацикливаться.
1: На северо-западе Испании, в городе Ла-Корунья, стоит самый древний действующий маяк в мире. Башня на берегу Атлантического океана построена еще римлянами в начале 2 века нашей эры при императоре Траяне. Архитектором стал инженер по имени Кай Серви Лупо. Лупо по-итальянски, по-латински это волк. Если бы он узнал, что спустя 2000 лет его строение останется единственным работающим римским маяком, он, конечно, сильно удивился. В средние века из-за бесконечных войн атлантические торговые пути опустели, а маяк перестал выполнять сигнальные функции, стал укреплением, ну, крепостью. Археологи нашли вокруг башни, ну, действительно, остатки стен. Известно, что в 9 веке поблизости от маяка произошло сражение между армией Астурийского королевства под предводительством Рамиро I, это испанец, ну и викингами. Викингами называли, я напомню, датчан, норвежцев и шведов. Но в тот раз победа осталась за испанцами. В период с 17 по 18 век испанцы предприняли несколько попыток восстановить маяк. Они добавили один этаж, построили новую лестницу, сделали облицовку очень красивую. Так башня приобрела внешний вид и вновь стала использоваться по назначению. Вообще маяк часто называют башней Геркулеса. Именно вот под этим вот названием она и известна во всем мире. Дело в том, что кастильский король Альфонс X в своей книге, а он, прикинь, был очень образованным человеком, писал книги, создал легенду, будто бы здание построил Геракл после своего 10-го подвига. По преданию, напомню, в тот раз Геракл победил Гериона, исполина с острова Эрифия, греческого острова. Чтобы понять, что такое исполин, представьте себе человека, ну, высотой в 9-этажный дом. Вот это вот исполин. Миф прижился, активно пропагандировался, и так вышло, что старый древнеримский маяк носит имя древнегреческого героя. Вот так культуры переженились с другом.
0: Меня больше заинтересовало его имя, Альфонс, не оттуда ли это все пошло?
1: Любил за чужой счет
0: маяк построить.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Food Garden.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусная. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Хочешь свой дом? На участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
7: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
18: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, не исключено, что вас поддержат люди, от которых многое зависит.
2: Овны, мужчины, вы найдете поддержку у близких и вообще полны оптимизма.
1: Тельцы, женщины, вы поможете человеку, который вам особенно дорог, и он это оценит.
2: Тельцы, мужчины,

0: У вас будет возможность подняться по карьерной лестнице и ни разу не оступиться.
1: Близнецы-женщины, вероятно, возвращение к старым занятиям принесет вам большую радость.
0: Близнецы-мужчины, не тратьте слишком много времени там, где нужно действовать немедленно.
1: Раки-женщины, если вы сохраните спокойствие и будете принимать только взвешенные решения, то избежите ошибок.
0: Раки-мужчины, работа будет спориться у тех, кто готов экспериментировать и разумно рисковать.
1: Львы-женщины, вы легко находите общий язык с людьми, можете привлечь на свою сторону тех, с кем еще вчера были холодны.
0: Львы-мужчины, в трудных ситуациях вас выручит умение взглянуть на вещи с неожиданной стороны.
1: Девы-женщины, можно добиться отличных результатов в делах, которые требуют особого внимания.
0: Девы-мужчины, ваши позиции на работе настолько прочны, что можно ожидать разнообразных поощрений.
1: Весы-женщины, вы находите простой и эффективный способ решить многие проблемы и получить ответы на важные вопросы.
0: Весы-мужчины, сохраняйте оптимизм и веру в себя, и тогда сможете начать дело, которое принесет ощутимую прибыль.
1: Скорпионы-женщины, день будет насыщенным. Вы успеете многое сделать, а усталости не почувствуете.
0: Скорпионы-мужчины, прислушивайтесь к чужому мнению и опыту коллег и деловых партнеров.
1: Стрельцы-женщины, очень острым будет деловое чутье. Любые вопросы, связанные с деньгами, вы решите правильно и в свою пользу.
0: Стрельцы-мужчины, ваши поступки иногда ставят близких в тупик. Кажется, что вы настроены слишком легкомысленно. Дайте им понять, что это не так.
1: Козероги-женщины, если планируете важное дело, рассчитывать сегодня приходится только на себя.
0: Козероги-мужчины, у вас будет достаточно поводов для гордости, а близкие искренне порадуются вашим успехом.
1: Водолеи-женщины, вы будете способны найти общий язык даже с теми, кого раньше никогда не воспринимали всерьез.
0: Водолеи-мужчины, ни в коем случае не ввязывайтесь в проекты, которые могут зависеть от случайных обстоятельств.
1: Рыбы-женщины, полный контроль над эмоциями позволит вам найти способ изменить ситуацию к лучшему и справиться с любыми делами.
0: Рыба-мужчины, ваш взгляд на некоторые вопросы не похож на общепринятый, поэтому возможны споры с коллегами и друзьями.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
0: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как, до пятницы все доскрипели. Сегодня отмечается Международный день холостяка, и действительно этот праздник отмечают и парни, и девушки, то есть и холостяка, и холостячки. Традиции же подразумевают встречу с холостыми друзьями и подругами. Все вместе проводят время и надеются, что скоро смогут обзавестись семьей. Вот такая вот история этого праздника. Сегодня пятница, и этот день как никогда нельзя лучше подходит для, ну, вот такого вот мероприятия, встретиться со своими друзьями. А может быть, тот самый товарищ, который у вас во френд-зоне, ваша судьба, а вы до сих пор его держите на расстоянии.
2: А это же как, слушаю, как вот в знаменитом фильме «Самая обаятельная и привлекательная», помнишь,
1: она
2: в обеденный перерыв играла в пинг-понг с этим застенчивым мужчиной, да, а потом поняла, что никого роднее рядом
1: действительно,
2: нет.
1: Да, действительно, и вообще, когда вы встречаете какого-то человека, вы же реально начинаете друг с другом контактировать и, ну, я бы не сказала это подстраиваться, но все-таки притираться. Так вот, друзья, что изменилось в вашей жизни после того, как вы нашли того самого? Может быть, он вас чему-то научил или вы его чему-то научили? Может быть, изменились ваши графики сна и отдыха? Может быть, вот он любил каждый год ездить в Турцию, а вы теперь его вывозите в горы или там еще куда-нибудь, ну, в какие-то такие места, где он, лежащий 5 лет последних подряд на пляжах Сочи, вообще и не собирался побывать. Но благодаря вам он теперь знает, что такое сплав на байдарках, что такое комары величиной с кулак.
2: Да, или, например, вы оба с некоторых пор не помните, как провели вечер пятницы.
1: Итак, рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно же, в нашем канале в Максе, как, предположим, это сделала Надежда из Воронежской области. Причем Надежда написала «Люблю вас». Это она про нас.
2: Вау. Да.
1: И, значит, что пишет нам Наденька? «Моя вторая половинка приучила меня есть ночью. Как время за полночь, у нас начинается атака холодильника». Так, Наденька, наверное, вам вставать просто не надо рано, поэтому, да? Или вы как, поедите и икая ложитесь в баиньки? Такие два колобка докатились.
2: Картина маслом вообще.
1: Да.
2: Юлия Витальевна отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. «Моя вторая половина отучила меня покупать сладкое про запас. Уже все немедленно съедается в любых количествах. Вот сколько ни приобретешь, так сказать, несколько минут и все».
1: Так, пока у нас все про еду, но, может быть, еще есть какие-то варианты развития событий. Друзья, сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
2: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Школьная дискотека.
14: Фабрика звезд.
15: Латино Дэнс.
16: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
17: 12+.
18: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
19: Я был

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники начали предлагать деньги за участие в социологических опросах. Контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников усилят. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег.
2: Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Как сообщают Вести, правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компаний. Конкретное предложение профильное ведомство рассчитывает представить на следующей неделе.
1: Мошенники начали заманивать россиян вознаграждением за участие в якобы социологических опросах. Об этом пишет газета «Ру». Во время разговора аферисты пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или записать голос для создания дипфейка. Специалисты советуют не сообщать коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и насторожиться, если за простой опрос обещают несколько тысяч рублей.
2: Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как пишет парламентская газета, порядок испытаний хотят согласовывать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний.
1: Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству.
2: А в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как пишет издание «Гардиан», из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Положительный заряд на Радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 7 августа, и вы нам рассказываете, что хорошего вы почерпнули из добрых, полезных привычек ваших половинок. Чему они вас научили, а к чему приучили вы их? Сейчас вот иллюстрация от Юли из Калужской области. Мой, говорит, муж меня научил, что не надо обращать внимание на чужое мнение. Целоваться, когда есть возможность, где угодно. Но только не с кем угодно, да? Только с ним. А я его приучила переодеваться, когда он приходит с улицы. Аж бесило, когда ходил в одежде по дому, садился на диван. Прибить охота было, но нельзя. Ипотека. Всем отличного дня.
2: Да, я, кстати, тоже не люблю, когда люди приходят с улицы, не переодеваясь, ходят по квартире, как будто пришли в гости. Я даже себя как-то не очень уютно чувствую. Действительно, человек пришел, и вроде как будто ненадолго, и сейчас он уже куда-то выйдет. А уж тем более, если он садится на кровати или еще куда-то. Ты в этих джинсах сидел только что в трамвае номер 24, а сейчас прямо сюда ко мне тут я... Но почему-то, когда кот голыми ногами после лотка приходит, никаких вопросов не возникает.
1: У кота все-таки IQ-то поменьше, чем у...
2: Ну, кот-то все-таки ноги свои лижет, понимаешь, а муж нет.
1: Я тебе открою страшную тайну, вернее, напомню, что кот лижет не только свои ноги. Да.
2: Еще одно сообщение от Сергея в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете написать в группу ВКонтакте, в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» или в наш канал «В Макс Радио Ваня». Так вот, что нам пишет Сережа. «С нашей встречи с моей любимой прошло не так много времени, но у нас уже большая дружная семья, большой новый дом, хорошая машина, и у меня хороший карьерный рост. Раньше-то я что? Просто зарабатывал хорошие деньги и тратил их в никуда. А сейчас есть на что. Спасибо тебе, мой любимый заяц, что ты есть». Ну и фотография и самого Сергея, и зайца прилагается, и детей егоных.
1: Целая коллекция счастливых людей. Вот.
2: Слушайте,
1: так.
2: Ребята, вы такие классные. Спасибо вам за то, что вы с нами.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Travel F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
3: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
1: Возьмите атлета. Все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить о том, о чем обычно в приличных обществах не распространяются. Сегодня мы решили поговорить о том, чему вас научила ваша вторая половинка и чему вы научили ее. Что изменилось в вашей жизни после того, как вы, как говорится, сошлись? Эльмира Бабенко отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Когда в моей жизни 20 лет назад появилась моя вторая половинка, вместе с ним появился и сын от первого брака мужа. Ему тогда годик был. Сейчас ему уже почти 22. И я его очень люблю. Вот так изменилась моя жизнь в 19 лет.
2: Гоша хороший, иду на работу и вдруг узнаю, что у меня, оказывается, сегодня праздничный день холостяка. Год назад переехал в Санкт-Петербург в надежде встретить свое счастье, но пока не везет. Зато мое одиночество, которое со мной уже много лет, научило меня вкусно готовить, прибираться, стирать, складывать грязное белье в специально отведенное место, а также вести хозяйство и создавать уют. Дорогой Гоша, все это мне прекрасно знакомо. Я очень благодарен своей маме, которая в детстве меня приучила все это делать, то есть полностью себя обслуживать. И сейчас, ну так получилось, поверьте, я не городской сумасшедший, ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Но тем не менее, у меня вторую неделю две корзины для грязного белья.
1: Потрясающе.
2: Мне просто в ПВЗ одного маркетплейса выдали не то, что я заказал, а я почему-то как-то так было темновато. Вот, думаю, нормально.
1: Какой
2: все.
1: Какой молодец. Да, да. Раздельный сбор. Знаешь, бывает мусор, а тут раздельный сбор грязного белья.
2: Да-да-да.
1: Ну вот, ты знаешь, тут сообщение от Анастасии Голд тоже про белье и про рыбу. Муж каждый день ест рыбу, любую. Я же ее терпеть не могла. Сейчас вместе наворачиваем, только муж чистит ее. А я, вот тут как раз про белье, отучила мужа относиться к носкам как к какому-то культу. Раньше он их постирает, отутюжит и положит на видное место, как на выставке. Сейчас этого нет. Всем прекрасного настроения, городу Кургану и Екатеринбургу. Привет! Какой интересный муж. Знаешь, чей-то, может быть, там улиточки под диван закладывает, а кто-то погладит, отутюжит и выставляет на показ.
2: Носки, значит, у меня теперь так. У меня есть серые, белые, красные, желтые и зеленые. И поскольку они, ну, так достаточно контрастно отличаются друг от друга, я их теперь не складываю в улитки после того, как снимаю с сушилки, а аккуратно так вот такими кучечками. Такими.
1: Короче,
2: вот.
1: Лайфхак. Покупай все черные, и тогда тебе не придется вообще их никогда складывать, и по одному носку не будет оставаться.
2: Гениально.
0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. 7 августа, пятница. Вы рассказываете сегодня нам о том, чему вы научились у своей второй половинки. Ну, а что привили вы ей? Поленька Кириченко отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Моя вторая половинка научила меня тому, что я все-таки девушка и не должна делать абсолютно все сама. Что, оказывается, за меня могут заступиться и не дают в обиду. А еще с его помощью я уже 6-й год не работаю. Декрет меня отправил. По скриптам есть 2 холостые подруги, свежие, 30-леточки. Помогите исправить их счастливые лица. Привет Энгельсу. Значит, девчонок этих я беру на себя. Человек я опытный, очень красивый, невероятно обаятельный и умный.
2: Подожди, тут еще у нас есть Гоша Хороший, тут же в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня. Он тоже ищет свою судьбу,
1: если что. Я могу поделиться, девчонок-то двое. Одна Гоша, другая мне.
2: Слышь ты, поделиться он может. Посмотрите на него. Это они еще вас не видели, красивых таких. Может быть... Всякое может быть.
1: Хорошо, ты так-то притормозила вовремя.
2: Мария Кузьмина. Моя вторая половинка просто заставила меня сдать на права. Купил тогда еще первую машину и обманом посадил за руль, пишет Мария в нашем канале в Максе. А я говорила, мне не надо этого и никогда не будет нужно. И знаете, сейчас я уже 10 лет за рулем. И чем... купить себе там новое платье какое-нибудь, да я лучше поеду куда-нибудь и получу новые эмоции. Уже 3-ю машину себе купила, очень этим горжусь. Спасибо ему, пишет Мария из Геленджика. Кстати, стою в очереди на заправку, знаете, без машины не могу. Такая вот история.
1: Ирина Балоева. Мой муж много работал до меня, ездил к себе на родину раз в год в Узбекистан, а тут я такая. Базы отдыха, санаторий Кисловодск, море, которое он увидел впервые, да, познакомившись со мной. Вот скоро снова сделаю ему сюрприз. На 3 прекрасных дня мы отправимся к озеру. Привет из Боровичей, Новгородская область.
2: Сережа, а моя вторая половинка отучила меня гулять по другим девчонкам. Счастливы вместе 20 лет, растет 4 детишек, 2 мальчугана и 2 девочки. Такая вот история.
1: Милана здесь же пишет. Доброе утро, Радио Ваня. Моя вторая половинка научила меня смотреть на мир глазами, а не внутренней стороной век. Радоваться и решать проблемы по мере их поступления.
2: Ой, подумаешь, вот Оля, например, научила мужа макать печеньки в горячий чай. Это тоже считается. Друзья, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Друзья, дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Шубкин дом на Маркса 8.

0: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Фермерам могут разрешить строить дома на сельхозземлях. В России предложили усилить контроль за тарифами на сообщения. Итальянец по ошибке выбросил лотерейный билет с выигрышем на 1 000 000 евро.
2: Правительство разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что такие меры позволят направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками продукта.
1: Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв Минсельхоз, пишут ведомости. Сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасений, что земли будут выводить из сельскохозяйственного оборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Строительство хотят разрешить только на участках с животноводческими или рыбоводными хозяйствами.
2: Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние 2 года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет. Цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз.
1: В Италии мусорщики нашли лотерейный билет на 1 миллион евро. Его по ошибке выбросил житель города Бетонто в провинции Бари. Мужчина на протяжении многих лет играет в мгновенную лотерею, выбирая одни и те же числа 2, 4, 8, 10 и 51. Они связаны с его близким человеком. Сообщается, что итальянец выбросил билет, поскольку неправильно понял пометку на нем. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выдают. Увидев на билете надпись «Не подлежит выплате», мужчина подумал, что ничего не выиграл, оставил билет и ушел. Дома его родственники обратили внимание на то, что выбранные номера оказались выигрышными. Семья вернулась к месту продажи. Там заявили, что билет выбросили в мусор. Спустя некоторое время гендиректор местной компании по сбору отходов сообщил, что специалисты восстановили маршрут билета и смогли определить, на какую именно свалку его вывезли. Отмечается, что его нашли в пакете с другими погашенными квитками. Выигрышный билет был невредимым.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 7 августа. Отмечает свой праздник Алексей Акопов, праздник холостяка, но он же немножечко твой.
1: Пока да.
0: Праздник Анна Летняя. А еще сегодня отмечаю праздник я, потому что день профессионального оратора. А я очень люблю поорать. И, ну и, конечно, день маяка. Мы что-то нейтральное, как всегда, возьмем, чтобы не зацикливаться.
1: На северо-западе Испании, в городе Ла-Корунья, стоит самый древний действующий маяк в мире. Башня на берегу Атлантического океана, построена еще римлянами в начале 2 века нашей эры при императоре Трояне. Архитектором стал инженер по имени Кай Серви Лупо. Лупо по-итальянски, по-латински это волк. Если бы он узнал, что спустя 2000 лет его строение останется единственным работающим римским маяком, он, конечно, сильно удивился. В средние века из-за бесконечных войн атлантические торговые пути опустели, а маяк перестал выполнять сигнальные функции, стал укреплением, ну, крепостью. Археологи нашли вокруг башни, ну, действительно, остатки стен. Известно, что в 9 веке поблизости от маяка произошло сражение между армией Астурийского королевства под предводительством Рамиро I, это испанец, ну и викингами. Викингами называли, я напомню, датчан, норвежцев и шведов. Но в тот раз победа осталась за испанцами. В период с 17 по 18 век испанцы предприняли несколько попыток восстановить маяк. Они добавили один этаж, построили новую лестницу, сделали облицовку очень красивую. Так башня приобрела внешний вид и вновь стала использоваться по назначению. Вообще маяк часто называют башней Геркулеса. Именно вот под этим вот названием она и известна во всем мире. Дело в том, что кастильский король Альфонс X в своей книге, а он, прикинь, был очень образованным человеком, писал книги, создал легенду, будто бы здание построил Геракл после своего 10-го подвига. По преданию, напомню, в тот раз Геракл победил Гериона, исполина с острова Эрифия, греческого острова. Чтобы понять, что такое исполин, представьте себе человека, ну, высотой в 9-этажный дом. Вот это вот исполин. Миф прижился, активно пропагандировался, и так вышло, что старый древнеримский маяк носит имя древнегреческого героя. Вот так культуры переженились друг с другом.
0: Меня больше заинтересовало его имя, Альфонс, не оттуда ли это все пошло?
1: Любил за чужой счет.
0: Маяк построить.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

Ромка плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
3: 56-55-28-16. За шубой Империя Меха, Ленинградская площадь 3.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ну, так вот сразу и не поймешь. Вот, один стоит спокойно, а второй очень сильно чем-то недоволен. И, видимо, пытается этому первому объяснить, в чем он не прав, почему он неправильно сделал, или не туда пошел, или не то сказал. Может быть, наоборот, у этого человека, который стоит спокойно, нервы железные, а тот, у которого все кипит и взрывается, наверное, действительно прошла какая-то точка невозврата. Вот так вот бывает, что ты терпишь, киваешь, а потом раз, всполыхнуло, тебе говорят: ты что, истеричка? Ну, конечно! Ведь уже 250 тысяч раз было сказано одно и то же, и на 251 тысячный уже хочется, может быть, взять мухобойку электрическую. Слушай, в руки.
1: Вот правильно говорил знаменитый американский гангстер Лаки Лучано, да, что добрым словом и кольтом можно добиться значительно большего, чем просто добрым словом.
0: Так, итак, друзья, смотрите на эту замечательную картинку-подсказку. Она сегодня не слишком цветная, и неизвестно, подскажет ли вам цвет этой картинки или настроение этой картинки правильный ответ. Но факт остается фактом. Один из правильно ответивших получит в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали спортивный инвентарь.
3: На картинке подсказки два человека. Один стоит спокойно, а второй ругается. Ну, то есть второй ругает первого. Да так ругает, что аж слова нормальными буквами не прописываются. Кто-то решил, что это спортивный инвентарь «козел». Мол, один другому говорит «ты»,
2: есть,
3: мол,
2: такое.
3: «Козел». Но, с другой стороны, слово «козел», в общем-то, написать можно, оно достаточно литературное и не претит никаким законам речи.
2: Конечно, ну, законам, которые отвечают за обсценную, табуированную лексику.
3: Да. Есть еще свисток. Человек предупреждает другого человека, что если ты еще раз так будешь делать, то тебе мало не покажется. Свистит предупреждающе.
2: Да, если вам дороги ваши зубы в их нынешнем состоянии, немедленно подчинитесь моей воле.
3: Опять же, мишень тоже очень хороший вариант ответа. Мне понравился. Действительно, этот человек, у которого не все в порядке, видимо, с психикой, выбрал себе мишень, ну или и вызвал. Вызвал мишень и начал ее мочить.
2: А ты обратила внимание, что у вот этого возбужденного, рассерженного человека у него дырка в башке, в нижней части.
3: Ну, слушай,
2: это проветривается просто.
3: Схематическое изображение крика, а вот есть еще штанга, потому что действительно тот человек, на которого кричат, стоит как непоколебимая штанга и отражает удары противника. Ну, конечно, многие из вас сразу же догадались, а обычно именно такими символами изображают нецензурные слова на картинках. Есть даже такие смайлики, эмодзи, там тоже красный с бровями, сведенными к переносице, и вот у него рот закрыт вот такими вот символами. Да. Друзья, мы имели в виду, конечно же, спортивный инвентарь мат, который пригодился бы во многих видах спорта, ну, чтобы не упасть, где-то не ушибиться, не удариться.
2: А если уж упал, и чтобы это
3: полежать поудобнее было.
2: Полежать с закрытыми глазами, притворившись мертвым жучком, да. Хотели бы сегодня поздравить блистательную Анастасию Квасову, которая получает два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатра. Подробности на cinema5.ru. Cinema98.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
4: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 7 августа, в народе этот день называли Анна Летняя, Анна Холодная или просто Зимоуказательница. Не определились русские люди, как там точно все это должно сочетаться.
2: Ну, а я считаю, что они молодцы, дальновидные. Оставили себе, так сказать, пути для отступления, да?
1: Да, они считали, что именно с этого дня лето начинает сдавать свои позиции, ночи становятся заметно прохладнее. И вообще, по погоде 7 августа наши предки определяли, какой будет грядущая зима. На этом предложение заканчивается, и тут, как говорится, понимай, как хочешь. День подходил для восстановления отношений. Вот тут более ясно и история происходит. В народе считали, что примирение на Анну наладит связь между людьми до конца жизни. Так что, если ты, Алёшка, с кем поссорился...
2: У меня со всеми прекрасные отношения. Ты знаешь, я ужасно не люблю конфликты, поэтому и даже что касается романтических отношений, тем более.
1: Женщины наводили сегодня порядок в доме, выбрасывали старые да ненужные вещи, таким образом освобождали пространство для новой чистой энергии. Но я скажу, что это можно делать вообще в любой день. Чем больше, от большего количества вещей старых, которые вы не пользуетесь, избавитесь, тем больше в вашу жизнь придет.
2: Да, то есть энергично повыбрасывать все вещи, к чертовой матери, и энергично остаться в абсолютно пустой чистой квартире.
1: Также считалось полезным провести время на природе, особенно рядом с лошадьми. Животные в этот день при хорошем к ним отношении отдавали часть своей жизненной энергии. У меня вот прямо недалеко, кстати, от дачи есть конюшня. Я, правда, там ни разу не была, но...
2: Захожу иногда поржать с ребятами.
1: Ради энергии. Вообще, считалось, что рядом с лошадьми можно обрести душевное спокойствие. 7 числа занимались тихими делами. Рукоделием, творчеством, чтением. Девушки снова ходили в лес за грибами, ягодами и травами. Ну и, конечно, в некоторых регионах России успение Анны совпадало с началом зажинок, первой жатвы ржи. Я знаю, что тебе нравится это словосочетание. Считалось, что уборка хлеба в этот день принесет богатый урожай в следующем году. Вот такой он, день Анны. То ли летний, то ли зимний, то ли теплый, то ли холодный. Мы и сами еще не определились.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня. Твердили

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 августа, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер западный, слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Они услышат. Даже не сомневайся. Обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио «Волне».
10: Сибирская медиагруппа.
9: Эффективно, быстро и по разумной цене.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло.
12: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Мошенники начали предлагать деньги за участие в социологических опросах. Контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников усилят. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег.
2: Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Как сообщают Вести, правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компаний. Конкретное предложение профильное ведомство рассчитывает представить на следующей неделе.
1: Мошенники начали заманивать россиян вознаграждением за участие в якобы социологических опросах. Об этом пишет газета «Ру». Во время разговора аферисты пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или записать голос для создания дипфейка. Специалисты советуют не сообщать коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и насторожиться, если за простой опрос обещают несколько тысяч рублей.
2: Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как пишет парламентская газета, порядок испытаний хотят согласовывать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний.
1: Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству.
2: А в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как пишет издание «Гардиан», из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: и для Ани.
1: Овны женщины, не исключено, что вас поддержат люди, от которых многое зависит.
2: Овны мужчины, вы найдете поддержку у близких и вообще полны оптимизма.
1: Тельцы женщины, вы поможете человеку, который вам особенно дорог, и он это оценит.
2: Тельцы мужчины, у вас будет возможность подняться по карьерной лестнице и ни разу не оступиться.
1: Близнецы женщины, вероятно, возвращение к старым занятиям принесет вам большую радость.
2: Близнецы мужчины, не тратьте слишком много времени там, где нужно действовать немедленно.
1: Раки женщины, если вы сохраните спокойствие и будете принимать только взвешенные решения, то избежите ошибок.
2: Раки мужчины, работа будет спориться у тех, кто готов экспериментировать и разумно рисковать.
1: Львы женщины, вы легко находите общий язык с людьми, можете привлечь на свою сторону тех, с кем еще вчера были холодны.
2: Львы мужчины, в трудных ситуациях вас выручит умение взглянуть на вещи с неожиданной стороны.
1: Девы женщины, можно добиться отличных результатов в делах, которые требуют особого внимания.
2: Девы мужчины, ваши позиции на работе настолько прочны, что можно ожидать разнообразных поощрений.
1: Весы женщины, вы находите простой и эффективный способ решить многие проблемы и получить ответы на важные вопросы.
2: Весы мужчины, сохраняйте оптимизм и веру в себя, и тогда сможете начать дело, которое принесет ощутимую прибыль.
1: Скорпионы женщины, день будет насыщенным. Вы успеете многое сделать, а усталости не почувствуете.
2: Скорпионы мужчины, прислушивайтесь к чужому мнению и опыту коллег и деловых партнеров.
1: Стрельцы и женщины, очень острым будет деловое чутье. Любые вопросы, связанные с деньгами, вы решите правильно и в свою пользу.
2: Стрельцы мужчины, ваши поступки иногда ставят близких в тупик. Кажется, что вы настроены слишком легкомысленно. Дайте им понять, что это не так.
1: Козероги женщины, если планируете важное дело, рассчитывать сегодня приходится только на себя.
2: Козероги мужчины, у вас будет достаточно поводов для гордости, а близкие искренне порадуются вашим успехом.
1: Водолеи женщины, вы будете способны найти общий язык даже с теми, кого раньше никогда не воспринимали всерьез.
2: Водолеи мужчины, ни в коем случае не ввязывайтесь в проекты, которые могут зависеть от случайных обстоятельств.
1: Рыбы женщины, полный контроль над эмоциями позволит вам найти способ изменить ситуацию к лучшему и справиться с любыми делами.
2: Рыбы мужчины, ваш взгляд на некоторые вопросы не похож на общепринятый, поэтому возможны споры с коллегами и друзьями.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.

0: ограничений.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок и порядок получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Не светло.
11: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников наконец-то поженились. Об этом сообщает портал «Супер» со ссылкой на источник. Вообще, торжество прошло еще в среду, 5 августа, и было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе в ретро-стиле. Для гостей утвердили белый летний дресс-код, а выступали на свадьбе сама певица Джонни и группа «Пицца». Пишет газета «Ру» и отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения этой пары, однако сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля Клава Кока сама лично подтвердила сообщение о романе с Масленниковым, ну и сообщила о помолвке.
2: Сегодня в американском городе Твинсбург стартовал крупнейший в мире фестиваль близнецов «Twins Day». История праздника началась в 1976 году, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть в буквальном переводе «город близнецов». На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. А в этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов.
1: Кстати, сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России же многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
0: Звездотека. Это ты, это я. Между нами молния.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь Батарейки, сегодня пятница, 7 августа. Вы рассказываете о том, чему научились у ваших вторых половинок, ну а к чему приучили их вы. Александра отметилась в нашем канале в Максе. За 2 месяца знакомства жизнь заиграла новыми красками. Заботы, любви, нежности, взаимной сумасшедшей страсти к путешествиям. Все сложилось в тот пазл, которого так не хватало. Теперь у меня миллион идей для посещения новых мест, море фотографий, ярких впечатлений и любви. Мы на одной волне, настоящие мужчины существуют, верьте. Спасибо, Александра. Люблю безмерно город Рязань. И подпись такая: Александр и Александра.
1: Класс, вот это вам повезло, Сашка. Да. Вы держитесь друг за друга всеми частями тела. Елена Берникова. А я, когда встретила своего мужа, пишет Леночка, там же, в нашем канале в Максе, была шальная императрица. Он меня исправил. Научил сперва думать, что сказать, а потом говорить, куда собралась. Так и живем уже 18 лет. 2 сыночка и лапочка-дочка. И я рада, что он мне помог исправиться. Александр, вот опять же Александр. Если ты меня слышишь, пишет Лена Бердникова, спасибо тебе за все.
0: У нас просто какое-то столпотворение из Александров на очереди. Александр Жмакин. Моя вторая половинка научила ценить каждый день жизни, показала мне мир. Объехали всю Россию на машине, и до сих пор мне хочется ехать, смотреть, знакомиться с людьми, ведь это так здорово.
1: Давайте прервем немножечко эту череду Александров и перейдем на Ивана. В частности, Иван Гольц. Я благодарен судьбе, что встретил женщину, такую, как моя Валентина. Она меня взяла с 2 маленькими детьми и подросшими пасынками. Обычно мужики берут с детьми, а тут женщина. Желаю всем мужчинам встретить такую половинку. Мы с ней душа в душу уже живем. 24 года. Я вообще, знаешь, у меня мурашки просто по всему телу от таких счастливых историй. Я думала, сегодня какие-то, знаешь, будут из разряда: он мне вот перестал разрешать ходить к подругам, а она вот меня научила сидеть дома и смотреть футбол не на стадионе. А оно, посмотри, люди становятся счастливы. Это еще раз доказывает, что существует она, эта вторая половинка. Ну и любовь тоже.
0: Татьяна, когда встретила своего мужа, он все время учил меня, обтесывал меня своими похождениями, учил любить себя, учил самостоятельности, и вот я научилась, а теперь и он не нужен.
1: Вот, я же говорила, в каждой бочке меда найдется своя ложка варенья.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня. Тайна

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, кто чему научился от своей второй половинки или научил свою вторую половинку чему-то. Еще немножечко ваших сообщений, и пора бы уже, как говорится, честь знать. Все-таки пятница. Анастасия Гаврилова написала нам в нашей группе ВКонтакте. А я вот читаю истории и улыбаюсь. Так рада за всех. А у меня тишина в личной жизни. Даже завидно становится, когда читаешь истории. Но, честно, хочется встретить не абы кого, а того, с кем и молчать уютно, и болтать до утра. Дорогая Настя, у нас вот чуть выше есть Гоша Хороший. Он там тоже женщину ждет какую-нибудь приятную. Обещает, что сам готовить будет, прибираться, стирать и даже складывать ее грязное белье в специально отведенное место.
1: И вовремя выходить из дома, чтобы не провоцировать продолжение конфликта.
0: И из санузла вовремя выходить, а не через полтора часа.
2: Правильно!
1: Мила Страхова вспомнила начало сериала «Секс в большом городе», где парней, живущих ради собственного удовольствия и не имеющих семьи, называют токсический холостяк. Ну, это, по всей видимости, я тоже токсическая холостячка. Просто иногда надо уходить только раз и навсегда. Но вот странное дело, 2 недели назад я познакомилась с полковником внутренних войск, а вчера вообще с генералом ФСБ. Ну, видимо, судьба конкретно хочет прибрать меня к рукам в ежовых рукавицах. Где вы с такими высокопоставленными военными знакомитесь?
0: Насколько я помню, у нас в Лисках.
1: В Лисках, да, Лиски,
0: Воронеж. Натали, а мой меня научил говорить везде «мы». Я-то говорила «я сделала то-то, мне надо то-то и то-то», а он говорит «нет». Только мы. И по этому случаю анекдот. Муж с женой дома. Жена говорит: «Что ты все мое да мое? Надо говорить наше». Муж полез в шкаф. Жена его спрашивает: «А что ты ищешь, муж?» «Наши брюки, дорогая». Так что, знаете, тоже вот нужно понимать, когда это уместно, а когда не очень.
1: Владимир Исайчев в «Максе». «Моя девушка отучила меня курить электронные сигареты, и теперь я смолю настоящую капитанскую трубку с дедовским самосадом».
0: Наталья Шальнева или Шальнева из города Липецка. Мы с мужем познакомились на работе. У него дочке 3 года, моей 4. Так и встретились 2 поломанные жизни. Но научились верить, любить, прощать. Сейчас нашим девчонкам 20 и 18 лет. Я очень счастлива, что на моем жизненном пути встретился такой человек. Мне кажется, сегодняшнее сообщение можно читать просто для поднятия вообще вот всего, чего только можно. Мне иногда хочется аж слезу пустить от умиления. Но нельзя. Мы, как говорится, на службе, и прямо сейчас огласим имя победительницы.
1: Это Екатерина Шмелева. У нас сегодня мой муж, пишет Катя, научил меня любить себя и прислушиваться первостепенно к своему мнению, а не к мнению окружающих. Заочно научил суперсамостоятельности. Он у меня дальнобойщик, и дома многое приходится делать самой. И снизил градус моей болтливости.
0: Это вот не каждому мужчине мне под силу такое сделать.
1: Конечно, я же понемногу учу его быть мягче, быть более чутким, нежным мужем и папой. А еще выбиваю, в кавычках, из него лень. Так что в паре всегда есть чему друг у друга поучиться.
0: Дорогая Катя, мы вас поздравляем, вручаем фирменную сумку «Шопер» от Радио Вани. И всем-всем спасибо за ваши истории.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
12: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
17: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах крупнейших фастфудов. Перелеты по внутренним направлениям станут дешевле в сентябре. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов. Результаты получены после их исследований из 20 сетей быстрого питания, рассказали в инстанции. Эксперты проверяли продукцию по сотням показателей, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки, пишет РИА Новости. Главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. В том числе в бургерах обнаружены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии, в некоторых случаях более чем в 15 раз. Это может говорить о том, что на предприятии нарушаются температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводится санитарная обработка оборудования. Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождение с заявленным составом. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом. А на некоторых маршрутах более чем вдвое, пишет Интерфакс. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Об этом сообщил замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает ТАСС. Ограничения могут распространить и на детей, родившихся на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Гражданство также не будут предоставлять детям женщин, которые въехали в США исключительно ради родов. Ограничение затронет и случаи суррогатного материнства с той же целью. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, пишет ТАСС. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, в регионе ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В этом году праздник состоится 22 августа. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: меня. Реклама на радио Ваня.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Светло.
13: Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Мне светло.
15: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Мелихие 90-е. Веселый дэнс.
17: Медляки.
16: Техно-дэнс.
17: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
18: 12+.
19: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
17: Радио Ваня.
20: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу навсегда.

0: относишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности приложения уточняйте на кассе. 2026 год.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
10: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
12: Сибирская медиагруппа.
11: Это просто, выгодно и быстро.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Билеты на общественный транспорт стандартизируют в России с 1 сентября. Строить новые жилые кварталы будут по новым требованиям. В правительстве предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня» Алексей Акопов. С 1 сентября в России унифицируют оформление проездных документов в городском транспорте. Об этом рассказала член общественного совета при Министерстве транспорта страны Кира Доросева. Отмечу, что речь здесь не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира, цитирует ее РИА Новости. Так, с начала осени билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа, подытожила она. Пассажирам, среди прочего, также разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика имеется соответствующая техническая возможность. Кроме того, в июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Нужно обязательно это делать к 1 сентября, индексировать выплаты для подготовки детей в школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в размере 15 тысяч рублей на школьника, цитируют его РИА Новости. Такая выплата должна предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с 1 по 11 класс, потому что подготовка к новому учебному году требует больших расходов. Подготовка к школе – это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы, отметил Гриб в беседе с агентством. Член Ассоциации юристов Шамиль Султанов рассказал, что молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. Выплата составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья, при наличии детей – не менее 35%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине «Центр цветов» на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, срок и порядок получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Телефон рекламной службы 53 42.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
3: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. «Т-бизнес» поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Новый сериал 5 канала.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Первый штраф за борщевик выписан собственнику участка в Подмосковье. В России могут создать спортивную карту по аналогии с пушкинской. В Америке впервые вывели гипоаллергенных собак. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Собственника частного земельного участка в Московской области впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Нарушение выявили с помощью съемки с беспилотной авиации и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Система автоматически формирует постановление и направляет информацию о назначенном штрафе собственнику через портал государственных услуг. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей. К ответственности привлечено юридическое лицо, собственник земельного участка в Русском округе. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, на участке, находящиеся в частной собственности, приходится порядка 70% сообщений о произрастании борщевика в регионе. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщал, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент Путин. В России сегодня платно обучается более 300 тысяч иностранцев. Американская биотехнологическая компания впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Речь идет о двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, Альфи и Бейли, пишет РИА Новости. Процедуры никак не сказались на развитии собак, но аллерген у них полностью отсутствует. Гипоаллергенные собаки еще не поступали в продажу, их генные изменения не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Первое.

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
19: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
20: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
21: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали маскировать трояны под обновление и рабочие документы. Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным. Невролог предупредила об опасности сна без подушки. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под полезные приложения, обновления или рабочие файлы, чтобы убедить пользователя установить его на смартфон и перехватить управление устройством. Об этом предупредил директор по информационной безопасности РУСТОР Дмитрий Морев. Мошенники маскируют вредоносный файл под полезное приложение, обновление или рабочий документ, чтобы убедить пользователя скачать его на смартфон. В результате человек самостоятельно загружает файл из стороннего источника и устанавливает троян на устройство, рассказал он РИА Новости. После установки программа предлагает загрузить обновление. В этот момент на устройство попадает основная часть вируса. Затем приложение запрашивает доступ к службе специальных возможностей Android, а после получения которого может отслеживать действия на экране, перехватывать пароли и имитировать нажатие. Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерской гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи. Сон без подушки подходит далеко не всем. Об этом предупредила врач-невролог Анастасия Журавская. В беседе с газетой РОА она рассказала, для кого такой сон может обернуться проблемами со здоровьем. Врач отметила, что не стоит отказываться от подушки пожилым людям с грудным кифозом, пациентам с патологиями шейного отдела, сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксной болезни, так как горизонтальное положение головы провоцирует заброс кислоты из желудка в пищевод. При полном перекрытии возникают остановки дыхания, синдром обструктивного апноэ, ведущий к кислородному голоданию мозга. Подушка, слегка приподнимающая голову, помогает держать дыхательные пути открытыми, отметила невролог. По словам другого специалиста, слишком высокая или низкая подушка нарушает изгиб шеи, жесткая создает точки давления, потерявшая упругость, перестает поддерживать голову. Как правило, для сна на боку подходят подушки высотой 10-14 сантиметров, однако точный параметр зависит от ширины плеч и жесткости матраса, уточняет эксперт.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, 45 порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
7: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 0 8 716.
8: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1-798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: «Солнышко в руках». И венок из звезд в небесах. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Мне

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительно. Кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
6: 38-05-28.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Фа-фа-фаротека!
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Мне светло.
15: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
16: Светло.
17: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах крупнейших фастфудов. Перелеты по внутренним направлениям станут дешевле в сентябре. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов. Результаты получены после их исследований из 20 сетей быстрого питания, рассказали в инстанции. Эксперты проверяли продукцию по сотням показателей, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки, пишет РИА Новости. Главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. В том числе в бургерах обнаружены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии, в некоторых случаях более чем в 15 раз. Это может говорить о том, что на предприятии нарушаются температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводится санитарная обработка оборудования. Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождение с заявленным составом. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом. А на некоторых маршрутах более чем вдвое, пишет Интерфакс. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Об этом сообщил замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает ТАСС. Ограничения могут распространить и на детей, родившихся на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Гражданство также не будут предоставлять детям женщин, которые въехали в США исключительно ради родов. Ограничение затронет и случаи суррогатного материнства с той же целью. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, пишет ТАСС. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, в регионе ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В этом году праздник состоится 22 августа. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Меховой салон Магдана приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон Магдана не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.

0: стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метров палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
2: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
1: Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
10: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
9: Это просто, выгодно и быстро.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: пенсии, и я отомщу за каждую из них.
1: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Билеты на общественный транспорт стандартизируют в России с 1 сентября. Строить новые жилые кварталы будут по новым требованиям. В правительстве предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. С 1 сентября в России унифицируют оформление проездных документов в городском транспорте. Об этом рассказала член общественного совета при Министерстве транспорта страны Кира Доросева. Отмечу, что речь здесь не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира, цитирует ее РИА Новости. Так, с начала осени билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа, подытожила она. Пассажирам, среди прочего, также разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика имеется соответствующая техническая возможность. Кроме того, в июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Нужно обязательно это делать к 1 сентября, индексировать выплаты для подготовки детей в школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в размере 15 тысяч рублей на школьника, цитируют его РИА Новости. Такая выплата должна предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с 1 по 11 класс, потому что подготовка к новому учебному году требует больших расходов. Подготовка к школе – это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы, отметил Гриб в беседе с агентством. Член Ассоциации юристов Шамиль Султанов рассказал, что молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. Выплата составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья, при наличии детей – не менее 35%.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: бесплатного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах Скороход летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины Скороход во всех районах города.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездово 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатор мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок и порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омск.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506 001. 506 001.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
7: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
18: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: ближе и роднее.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют
0: твои... Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» – первый этаж и «Маяк 1» – третий этаж. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону. 985858.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 8 августа, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье повышение температуры до плюс 29.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
4: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
5: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне. Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня, радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Лето каждый день на радио Ваня.

0: ты любишь? На радио Ваня.
1: Тополиный пуш, жара.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Компания «Омск». Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.

Ночные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: важнее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я была.